0: Нового Коледа.
1: Christmas Dion Mubarak.
0: Joyo Noel.
2: Hello Christmas.
0: Buon Natale.
3: С Новым Годом.
1: Feliz Navidad.
3: Весёлых свят.
4: Merry Christmas.
5: Merry Christmas from Like Radio.

0: Timothy Amovarga.
1: Joyeux Noël.
2: Hello, Christmina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
5: Feliz Navidad.
6: Весёлых свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.